Пликамнем. Та и Ольченган май, ну не дрыми, да, они си у него дайда. На не ранжилер он да, аптан да вороны, и сунга да и уын. Ну га саван да, ганя, эрилер чанин. Мани у меня хану ванян кандил, силерун, силерун иню. Та ганя, ты ванян, сунга да и уын. Не гай маним гимнан ты ванян. Ой, маня, я рояна, я маня, дорога, маня, тикыз маня, тир, унинга, тикыз мяза, люди не обыкуни мяза. И ганя дяхакунга я, ганя, лутана чоча, ганя, не розандоня, мгимбера, нанунга, савар, ганя, дырема, не гай, ты и ня, аним гимнан. Маня, ты и ня, ня, сибил паири, маня, дорога, маня, эти кау майона не обыкуни мяза. Танга нинга нима ганя, дуэ ня ганя ганя ганя ганя ганя. Парьеге ноу дирье мана таре язым ганя. Тикыз ма дир унинга тикыз мая гарка не обыкуни мяза. Танга нинга нима ганя, не арзанда ня гамге мана ганя ганя. Не арзанье ня ганя сыра кукули рема на тараза мэнэ. Текау ма мэнь мэзу не. Та мэнь ня ням панго на нунга савара гэнэ. Хэдэрэдэ. Тека нулта не заванника мэнь ня ся. Ирэ не ня ня на ня на гэнэ. Няра янка сама гэнэ. Ирэ не ня маха ngава керва. Бану ngава керва не коча гэнэ. Лапта я катанганя, няна я тоса, иди за тоса. Лапта та я шауко, япта конгай вуганя. Инга кочангай вуганя. Икаси тянгас не мяки леда. Таманя жанна, бутанганя. Базамане вайрэнянганя. Кеда нунга заваранганя, хая разу нём нем дата не ванганя, хая разу нюнгай, ай уну тэй, не вай, мне сидя вай унгай, мне ловня, мне не атыгине. Дама нюнгай, шатна авто никогда нулта не заванганя, хая разу нём нем да ванганя, хая разу нюнгай, авто тая кэйтэй, золота тэза. Иди за досей, инга птута еще коню, не коню, выгоня. Эй, горы, выгоня. Эй, когда мы не разоим. Чаны, инга птута, нёня, ёня, чё коча мяза, мгоня, ирыне, нё мяза, мамярэй, не выгоня. Маню, не гарли, не гарли, маню, коча мяза, нём дождь. Маню же коча мята ганя, ведька пун ямта я маню ганя. Маню же коча мята ням пану галам надрям зарабанье ганя. Ирыни ня си унум пану мня дана клпи ганя. Ирыни ня ганя. Си ун дарюн даса мня дана клпи ганя. Таман шмемна леша ганя, нёмбану нманя, шмемна леша маня куптандры ехтаю ганя. Мя шея кунинга шмя кунинга язам ганя. Тазал нярумда елена ганинга незама, ваня, нюдюку мя кна ганя. Ой, ганинза ганя чунь маня, пуча куя маню мауну думаня. Чирен сызэ нина, ирэ не ню ганя. Нано кумда нюмда, драптан бюро ганя ганя. Мамунда ганя ганя, ирэ не ню, дарэ мамунда. Оля кумын гуза ганя. Шилле роне ню, мне азунда мын гуза ганя. Нано куми нюми ганя. Садулары его мягкие гаязом гане, та ёльчинка на гане, эту мяванг на гапту не гимбине гане, курка мне его зай, гапту не я кота, не на я тазы гане. Ой, ой, не сеянда.